stvori со мной. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк члок се мин насмиха. Туди женски рае ме имаю, глега ночка правю иметь.